0: Радиосунда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Давлян. Берденбер Копатламаста Маша Сесник Шахарде. Тугузенча Октябрь. Казан Пирамида. Концертный махсус кунага Ильсия Бедрединова.
5: Ящиклеу Алты Плюс. Ихевенде Ермалтанчайел.
6: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга була мени хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937 284 84 84 Биек тау, Балевая урамы 40 Г йорты.
7: Искәри хатасы булган мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.

0: Дешевле Auto Plus.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В дружную команду «Алтенкол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников: Опаство, Буинск, Кайбицы, Тетюши. Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
3: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Спид-М. С Бонсилаж Спид-М ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Спид-М ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
4: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
0: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр болғанда ғәмәлдә. Оферта түгел.
5: Бары тек 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламала. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
4: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
6: Болгар радиосы ФС-нең рәсми яганачысы КНАУФ төзелеш бизнес материалларын җитештерүче компания.
7: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд подходит для любой бригады.
8: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Вильдан Абраров.

0: Ханның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
2: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, плёнку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и Агрострейч плёнку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: Ишетесезме? Жей тоже.

0: айташы, концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Камал театрының күн шығы залында «Токташ», «Югалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шагыйрының язмышы һәм аның күреше. Билетлар сатуда 16+.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закаревич от всей души поздравляет коллег, тружеников нефтегазовой промышленности и ветеранов отрасли с Днем нефтяника и 80-летием НГДУ «Бавлынефть». Именно в Бавлах 17 сентября 1946 года на исторической скважине номер 1 забил первый фонтан Дивонского черного золота. Это событие стало основой развития не только района и республики, но и всей страны. За эти десятилетия бавлинские нефтяники прошли славный путь от первых тонн нефти до одного из ведущих предприятий Татнефти. Высокий профессионализм, ответственность всегда были и остаются залогом нашего успеха. Искренне поздравляем всех с профессиональным праздником. Успехов в нелегком труде и новых достижений в ежедневной работе. Мира, изобилия, света, счастья и здоровья вам и вашим близким. С Днем нефтяника!
5: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: От Барсбанк футболкарына зур кэшбэк оларга чыга. Тупка тибу хэм гол! Акбарсбанк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарсбанк Татарстан Республикасының спорт банкы.
7: Сливки лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО Акбарсбанк. РФ Акбанк 2013 елгы 12 августа на 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт Акбарсбанк.ру сайтында.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп. Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы фестнің иғанашесі әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
12: Татарстанның болынлары һәм урманларының шиста сулары белән тукландырылған жерлерінде. Жилек һәм үлән исі

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Татар автоподбор егеттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сенде созып ерімі. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойные нервы и голова.

0: Шклява Ольта Плюс.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010. Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог авто.

0: Әгірші 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18-го, 19-го или 20-го.

0: Әші концертларға рәхим етігіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзінің ұңышы ешеті. Қышның қорында әмі, Йоз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
4: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Илнур Галиуллин.

0: день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Фәридә Газзалова. Талларда сирләшә бирләр. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
2: Салям, Фари. Кореядан машина кайтартам әлі.
3: Китанна.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әр бір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
3: Приматтыру.
2: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
4: Алабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ашыкларыз.
5: Оферта түгел.
4: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
7: Элемтә үшін озырақ түләргә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшіребіз. Бик хави, Литай.
8: Акция 2026 елінің 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет litai.ru сайтында.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
9: Так.
10: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
9: Что?
10: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Многие рецепты эти шарики делаются, оказывается, еще из творога.
1: Целью фестиваля было сохранить опыт чувашских народных праздников. Ведь это душа народа, надежда на доброе будущее. В них наша история, говорит Лилия Галимуллина.
0: Цель гранта – объединить соседей, которые проживают в дворе. Куршефест, он поддерживает те инициативы, которые проходят именно в дворовых пространствах, парковых пространствах. И цель его – именно объединить людей, чтобы они, как бы имея одну общую цель, что-то совместно провели, то есть какое-то совместное творчество было, созидательно. И праздники позволили нас объединить людей, соседей. Если говорить о празднике, который проходил в моем дворе, я 12 лет живу в Верхнем Услоне, и только в этот день я узнала практически всех своих соседей. То есть этот праздник позволил нам не только познакомиться, но и сплотиться.
1: Ивача-фест стал яркой финальной точкой цикла «Этновкусы-фест». Фестиваль собрал множество гостей, подарил море эмоций, запомнился интересными встречами, улыбками и, конечно, незабываемыми вкусами. Завершился праздник большим хороводом. Люди разных возрастов и национальностей взялись за руки. И этот момент стал главным доказательством того, что народные традиции действительно объединяют. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплен для Татарстана.

0: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп Йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында.
1: Камал театрының күн шығыр залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектакленің премьерасы. 19-шы һәм 20-шы сентябрь. Автор Йылдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағиренің язмышы һәм оның күрәше. Билетлар сатуда 16+.
2: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Полина Шарипжанова,

0: шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253 99 88.
2: Татарстан Республикасының

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08.

0: Шляво, Олта Плюс.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Болгар радиосы фестының рәсми еғанашысы «Кнауф» түзіліш бизау материаларын жетіштіруші компания.
3: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закарьевич от всей души поздравляет коллег, тружеников нефтегазовой промышленности и ветеранов отрасли с Днем нефтяника и 80-летием НГДУ «Бавлынефть». Именно в Бавлах 17 сентября 1946 года на исторической скважине номер 1 забил первый фонтан Дивонского черного золота. Это событие стало основой развития не только района и республики, но и всей страны. За эти десятилетия бавлинские нефтяники прошли славный путь от первых тонн нефти до одного из ведущих предприятий «Татнефти». Высокий профессионализм, ответственность всегда были и остаются залогом нашего успеха. Искренне поздравляем всех с профессиональным праздником. Успехов в нелегком труде и новых достижений в ежедневной работе. Мира, изобилия, света, счастья и здоровья вам и вашим близким. С Днем нефтяника!
2: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843 62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый. Имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биектау, Полевая урамы 40 ГЕРТА. Искәрәк
6: ихтибар. Ихтибар.

0: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Давлян. Бірден-бір қобысламас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Ешеклеу 6+. 2026 ел.
3: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріні 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Утушлы бейлерге ол башлана.
2: Тулырак мәлумет һәм автосалонларның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
4: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
2: Сливки и лояльность программы сексуаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Узекбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номерной лицензии. Тулырак мәлумет «Акбарс.ру» сайтында.
5: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Йона Татарчера Олта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фархаддинова. Нефет Нилматуллин. Рустам Асаев. Роя Спасибов. Гульсерин Абдулина. Озам Абитов. Гульна Сафарова. Искандар Хайруллин. Эм Башкалар. Максус Влад. Рустам Набиев. Конкурс хитлера. Эм Хёна Зимышлер. 16 сентябрь. Пирамида.
7: Ящиклёвы Олта Плюс.
8: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
9: Бердем Алтын Кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмавы мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8 93 93 96 90 91.
10: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
11: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
12: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58.

0: Телефон 212-27-37.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Болгар радиосы фестының иғанашесі әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
3: Татарстанның бұлынлары һәм урманнарының шиста сулар белән тукландырылған жерләрендә жиләк һәм үлән исе белән тулыландырылған сөт. Бары тик жерле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Akbars Bank futbol kırına zor cashback alırga çıga. Top katibu hem gol! Akbars Bank kartılara bilen tülegende sport maçlarına 10% tüleğine geri kaydarıgız. Akbars Bank, Tatarstan Respublikasının sport banka.
1: Сливки и лояльность программы сыкхаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Лекбанк» 2012 августа на 29 номерлы лицензии. Толырақ мәрлімет «Акбарс.ру» сайтында.

0: Алло.
1: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дәртле жырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп эретик!
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Румия Фәхретдинова.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.